0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Предупреждение о возможной угрозе подтопления садового товарищества при Айске из-за резкого подъема уровня воды в реке Ай выпустила администрация Златоуста. Специалисты были вынуждены увеличить сброс воды через шлюзы Айского водохранилища и рекомендуют дачникам заранее покинуть свои участки. На фоне непрекращающихся ливней контроль за плотинами усилен по всей Челябинской области. В региональной столице сброс на шершнях увеличили до 55 кубометров в секунду. Ситуация с паводками остается напряженной на всем Урале. В Свердловской области спасатели уже пятый день эвакуируют людей из зоны затопления. При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят незамедлительно звонить по единому телефону 112. Итоги успешной работы программы «Земский учитель» в Челябинской области подвел губернатор Алексей Текслер. За 6 лет проект помог привлечь в сельские школы и рабочие поселки региона 258 педагогов. Примечательно, что 69 специалистов остались жить и работать на Южном Урале даже после окончания обязательного 5-летнего контракта. В этом году благодаря программе в малые города области планируют пригласить еще 22 новых преподавателя, каждый из которых получит поддержку в размере 1 миллиона рублей. Челябинский гидромедцентр зафиксировал температуру воды в водоемах региона на отметке 24 градуса тепла. Однако из-за частых гроз спасатели призывают южноуральцев быть крайне осторожными и не заходить в воду во время дождя. Помните, что электрический разряд молнии распространяется в воде на большие расстояния и представляет смертельную опасность как для пловцов, так и для тех, кто находится на берегу. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш

0: Личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, друзья! Начинаем очередной день музыкально и красиво вместе с Радио 100. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева, и впереди нас ждет много хорошей музыки. Прямо сейчас прозвучала композиция Teddy Swims «Bad Dreams». Впереди нас ждет U2 The One, Madonna, Paris Français Transit и много другой хорошей музыки. Отличного вам дня и замечательного настроения. Оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Сувенир from Rio прямо сейчас прозвучал в эфире Радио 100. Впереди вас ждет много отличной летней музыки. Рубрика Summertime. Мир на вкус, где мы расскажем о напитке фараонов Каркаде. Ну и, конечно, море замечательных летних треков. Создаем настроение этого дня вместе. Не переключайтесь, друзья, оставайтесь на волне Радио 100.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Киркаде – настоящий летний напиток, который отлично утоляет жажду. При этом это не чай в правильном понимании слова, ведь в его составе высушенные лепестки и цветы гибискуса – растение, родиной которого считается Индия, хотя теперь оно произрастает и в других странах Юго-Восточной Азии. Также киркаде очень ценят в Египте, где его называют напитком фараонов, а в Малайзии цветок гибискуса занимает место на национальном гербе. Напиток знаменит прежде всего своими целебными свойствами. Киркаде не только понижает уровень плохого холестерина, но и улучшает работу пищеварительного тракта, способствует стабильному функционированию сердечно-сосудистой системы. Горячий отвар гибискуса повышает давление, а холодный понижает. Благодаря киркаде лучше усваивается жирная пища, восстанавливается баланс витаминов, укрепляется иммунитет. Также красный чай, как его нередко называют, расслабляет и снижает уровень гормонов стресса в организме. В его лепестках содержится в 2 раза больше витамина С, чем в апельсине. Киркаде восстанавливает жизненную энергию и тонизирует. Заваривание красного чая – это долгий процесс. Ни в коем случае не стоит шокировать сухой лист крутым кипятком, а наоборот, необходимо использовать теплую воду и заваривать чай 10-15 минут. Фактически дать ему настояться. А еще правильнее замачивать лепестки гибискуса на 8-9 часов, то есть практиковать холодное заваривание. В таком случае сохраняются все полезные свойства этого удивительного растения. Правильно приготовленный киркаде обладает в меру терпким, горьковатым и кислым вкусом, насладиться которым может практически каждый. Хотя в древности этот напиток считался для избранных.
0: Мир на вкус. На радио 100.
3: Oh, Father, tell me.

7:51 в Челябинске. Друзья, прямо сейчас в эфире Радио Стоп прозвучит Ванесса Парадис с композицией Sunday Mondays. Пусть ваше утро будет таким же спокойным и комфортным, как и воскресное. А мы продолжаем встречать этот день с музыкой 100% комфорта. В конце часа вас ждет Люкс Тайм. В нем Нора Джонс, Don't Know Why. Все самое лучшее в нашем эфире для вас. А в следующем часе Елена Трубникова расскажет о событиях в регионе. Оставайтесь с нами.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. 13 исков о нарушении авторских прав на персонажей популярного мультсериала «Леди Баг и Суперкот» подала французская компания «Miraculous Corporation» в арбитражный суд Челябинской области. Поводом для судебных претензий стала торговля неофициальной продукцией с символикой мультфильма. Пока суд оставил поданные заявления без движения, предоставив истцу время до конца июля для исправления недочетов в документах и предъявления вещественных доказательств. Челябинск примет турнир по боксу в рамках спартакиады народов России среди сильнейших. С 3 по 8 августа во Дворце спорта «Юность» соберутся около 150 боксеров в возрасте от 19 до 40 лет для розыгрыша медалей в 7 мужских и 6 женских весовых категориях. Челябинск был выбран площадкой благодаря развитой боксерской школе, инфраструктуре и опыту проведения крупных соревнований. Спартакиада, название которой связано с объявлением 2026 года годом единства народов России по указу президента, включает 43 вида спорта, а Челябинская область также проведет турниры по тэквондо, современному пятиборью, маунтинбайку, дзюдо и легкой атлетике. Команда выпускников Челябинского лицея номер 82 признана лучшей школьной киберспортивной командой России в Counter-Strike 2, одержав 96 побед в 114 матчах. Эти молодые люди успешно совмещают тренировки с подготовкой к ЕГЭ, заработали 120 тысяч рублей и 5 кубков за год, объясняя свой успех крепкой дружбой и сыгранностью с первого класса.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:16 в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем встречать наше прекрасное утро в компании «Радио 100». Прямо сейчас в нашем эфире прозвучит рубрика «Кавервилли», а в ней кавер на композицию Элвиса Пресли «Can't Help Falling in Love». Это одна из самых узнаваемых и трогательных любовных баллад 20 века, которая стала визитной карточкой Элвиса Пресли. Неудивительно, что на нее стали появляться каверы. Интересно, что эта мелодия не оригинальна, она основана на французской песне 18 века, которая называлась «Удовольствие любви», затем она была переосмыслена. В оригинальном французском тексте речь шла скорее о боли, чем о счастье, и история рассказывалась от лица женщины. Та история, которую мы знаем в исполнении Элвиса Пресли, рассказывает нам о предопределенности и фатальности истинного чувства. Лирический герой признается, что он не может сопротивляться своим эмоциям. Ну что ж, давайте обратимся к каверу на эту композицию и вместе его прослушаем.
1: Кавервилль на радио 100.

Радио 100. I'm never gonna drink.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. В Китае обнаружили самые древние на планете образцы янтаря. Появился первый тизер второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. В Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики нашли самые древние на планете образцы янтаря. Об этом сообщили палеонтологи в журнале Science Advances. Обнаруженный янтарь сформировался из смолы около 385 миллионов лет назад, в конце Девонской эры. Эти образцы оказались на 65 миллионов лет старше тех, что ранее считались наиболее древними из известных. По словам ученых, найденный в Китае янтарь по составу похож на смолу современных хвойных деревьев. Это говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине Девонского периода, отметили специалисты. Янтарь обнаружила международная группа палеонтологов под руководством профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии Кан Вана Бо. Открытие сделали в ходе раскопок в окрестностях поселка Хабаксар на границе Китая и Казахстана. Вышел первый тизер сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Релиз перенесли на 5 месяцев. Он должен состояться 18 февраля 2028 года, хотя ранее был запланирован на октябрь 2027. Режиссером выступил Мэтт Ривз. В актерский состав вошли Роберт Паттинсон, Эндрю Серкис, Колин Фаррелл, а также Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн. Мировая премьера первой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли состоялась 4 марта 2022 года. По сюжету «Темный рыцарь» объединяется с лейтенантом Гордоном для расследования серии преступлений в Готэме. Недавно также стало известно, что студия DC разрабатывает анимационный сериал по серии комиксов «Абсолютный Бэтмен», которая начала выходить в 2024 году. Шоураннером выступит автор комикса Скотт Снайдер.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Алиша Кис, Woman's Worth в эфире Радио 100. А прямо сейчас мы с вами услышим дуэт Дженнифер Лопес и Марка Энтони с композицией Номи Амос. Очень лирическая, очень романтическая песня. Слушая ее, кажется, что искры летают в воздухе. Пусть и ваш день будет искрящимся, ярким и задорным. А мы с командой Радио 100 поможем создать вам отличное настроение. Оставайтесь с нами на волнах 100% комфорта.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Апроприация в моде. Сегодня вы узнаете, почему нарядиться в сари, не будучи индианкой, это плохо. Почему заплести дреды на пляже в Анапе – сомнительное решение. Мы живем в эпоху новой этики. Одно неловкое движение, и вы уже кого-то обидели. Культурная апроприация – термин, который означает неумелое и неуважительное использование элементов чужой культуры. Продаете индейские головные уборы с перьями на рок-фестивале? Искажаете оригинальное значение элементов культуры угнетенного народа. Надели моделям на подиуме челму для демонстрации этнической одежды? Представители культуры донора сочтут это проявлением неуважения и даже осквернение святыни. Так, известный бренд Gucci обвинили в культурной апроприации из-за тюрбана в каталоге. Правозащитники организации «Коалиция сикхов» написали, что тюрбан не модный аксессуар для продажи, а религиозный символ, который миллионы сикхов считают священным. Во избежание скандала Gucci покорно сняли тюрбан с продажи. Не менее поучительной вышла история с модным домом «Прада». В коллекции «Весна-лето 2025» модели прошли по подиуму в сандалиях, внешне очень напоминающих колхапурские чиппалы, индийские сандалии ручной работы, история изготовления которых восходит к XII веку. Скандал был громкий. На модных сандалиях «Прада» за 1000 евро было написано «Сделано в Италии», что вызвало возмущение в социальных сетях. Местные производители осудили это как культурную апроприацию. Доминирующая культура европейцев использовала элементы культуры своей колонии для извлечения коммерческой выгоды, обесценивая при этом культурное наследие Индии. Но не менее интересно и поучительно, как компания Prada исправляла свой имидж. Модный дом публично извинился, направил членов своей технической команды в Индию для изучения технологий производства чипалов. Prada оплатила обучение 180 ремесленников Индии в специально открытой трехлетней программе, дабы сохранить секреты традиционного умирающего ремесла Индии. И еще открыли и финансируют совместное производство обуви Prada плюс колхапурские чипалы. Такие сандалии стоят 750 евро и продаются через интернет-магазин, распространяя славу традиционной индийской национальной обуви всему миру. Вот так темные страницы истории человечества, колонизация, сегрегация и рабство способны влиять на индустрию моды в 21 веке. Будьте осторожны и внимательны, когда вы в своем творчестве вдохновляетесь чьей-то музыкой, картинами и народными промыслами, ибо провести четкую грань между заимствованием и апроприацией иногда очень сложно. С вами была Марина Суханова. Мода – часть визуального искусства, да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

Temple, je te désire. Prends-moi, je suis à toi.

0: Чарующая энигма с композицией «Mea culpa» в эфире «Радио 100». Ну что ж, завершаем очередной час в компании с любимой радиостанцией. В следующем часе нас ждут Робби Уильямс, Лайонел Ричи, Шаде, ну и, конечно, мировые новости. О том, что происходит в мире, нам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс-тайм» на «Радио 100».
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Иран исключил возможность проведения переговоров с США в ближайшем будущем, так как в настоящее время Исламская республика сосредоточена на обороне, заявил официальный представитель МИД Исмаил Багаи. Он также подчеркнул, что если США нарушат подписанный меморандум о взаимопонимании, Тегеран воздержится от выполнения своих обязательств. Это заявление прозвучало на фоне возобновления американских ударов по Ирану и ответных атак Тегерана на американские базы на Ближнем Востоке. Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в своих турнирах. Это решение было принято на основании решений исполкома Олимпийского комитета. Согласно заявлению Международной федерации, никаких дополнительных требований или ограничений для российских и белорусских команд и официальных лиц применяться не будет, хотя полная реинтеграция может потребовать переходного периода. Национальный банк Украины планирует изменить надпись на банкноте номиналом в 2000 гривен. Причиной стало обсуждение в профессиональном сообществе, где стилистику каллиграфии связали с адаптацией шрифта, выполненный в 2005 году российским дизайнером Александрой Гофман. Глава Национального банка Андрей Пышный отметил, что юридических нарушений нет, но решение об изменении принято из-за этих ассоциаций. МВД России планирует ввести для мигрантов обязательную покупку специального телефона по приезде в страну. Этот смартфон будет содержать электронный профиль иностранца, что позволит полиции отслеживать его местонахождение и перемещение, предотвращая бесконтрольные переезды между населенными пунктами. Замглавы ведомства Игорь Зубов также отметил, что телефон будет использоваться для информирования мигрантов об истечении срока действия документов или необходимости явиться в определенное место.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Робби Уильямс «Morning Sun» в эфире Радио 100. Действительно, нас сегодня тоже солнце радует своим присутствием, несмотря на то, что тучки ходят по небу. День пока что солнечный. Сейчас за окнами 20 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22 градусов Цельсия. Но радоваться солнцу нам сегодня придется недолго. Нас ожидает облачная погода с прояснениями и слабый дождь, начиная с обеда до 6 часов вечера. А мы продолжаем поднимать себе настроение музыкой высшей пробы. Далее в эфире услышим кавер на композицию Kind of Magic. Также в этом часе нас ждут Shocking Blue, Lionel Richie и Sade. Оставайтесь с нами.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Энтони Ипполито снимется в роли Сильвестра Сталлоне. Новый фильм «Кустурицы» по повести Распутина будет называться «Чужужанка». Amazon представила первый трейлер драмы «Рокки – это я», посвященный истории создания культовой спортивной саги «Рокки». В России картину выпустит «Экспонента фильм». Премьера запланирована на 26 ноября. В центре сюжета молодые годы Сильвестра Сталлоне и его борьба за то, чтобы воплотить на экране историю боксера-неудачника, которая в итоге стала символом упорства и веры в себя. Лента обещает рассказать не только о триумфе, но и о трудностях, с которыми столкнулся Сталлоне на пути к успеху, от отказа студий до сомнений в собственном таланте. Главную роль в ленте исполнил Энтони Ипполито, сыгравший Аль Пачино в мини-сериале «Предложение». В фильме также снимаются Мэтт Дилан и Стефан Джеймс, чьи персонажи пока держатся в секрете. Режиссером выступает обладатель премии «Оскар» Питер Форелли, известный по драме «Зеленая книга». Эмир Кустурица в интервью «Вестям» сообщил, что его новая картина по повести Валентина Распутина «Последний срок» выйдет под названием «Чужужанка». Ранее проект фигурировал под рабочим названием «Один день моей жизни». Режиссер отметил, что в отличие от оригинального произведения, действия, в котором происходит в сибирской деревне, в фильме события будут развиваться в сербском селе Чурук. Так появилось название «Чужужанка». По словам Кустурицы, это будет глубокая личная драма о закате жизни, рассказанная на сербский лад. В прокат фильм должен выйти в 2027 году. Ранее Эмир Кустурица говорил, что в 2026 будет работать над тремя фильмами по мотивам произведений русских писателей. Помимо «Последнего срока», он снимет ленты по книге «Лавр» Евгения Водолазкина и по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки этих картин состоятся в России. В адаптации «Преступление и наказание» снимется Юра Борисов.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Шаде, Cherish the Day в эфире Радио 100, 9 часов 35 минут в Челябинске. Прямо сейчас в нашем эфире рубрика Summertime. Это коллекция летней музыки, которая позволит поднять вам настроение и прочувствовать это прекрасное время года. Майкл Франк с Samba do Soho в этом часе у нас прозвучит, а дальше Гарри Стайлс, Дайда и Джек Джонсон. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. I haven't ever really found a place that I call.

0: Double the Captain of Her Heart на радио 100, 9 часов 57 минут в Челябинске. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам быть капитаном вашего сегодняшнего дня. Пусть все ваши цели будут достигнуты. Завершаем час Селсу Фонсеку, Slow Motion Bossa Nova. Следующий час начнем с новостей.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили в Москве масштабную работу региона по развитию культурной инфраструктуры и активную подготовку к Челябинска к получению почетного звания «Культурная столица 2027 года». За последние 7 лет в области модернизированы десятки библиотек, театров, домов культуры и школ искусств, а также налажена программа привлечения кадров. В преддверии 2027 года запланирован ряд крупных всероссийских культурных событий, чтобы продемонстрировать потенциал региона. Калининский районный суд Челябинска частично удовлетворил иск местной жительницы к магазину «Лента» о защите прав потребителя. Женщина, являющаяся инвалидом второй группы, требовала компенсацию морального вреда и возмещения почтовых расходов, поскольку 30 декабря 2025 года сотрудник гипермаркета отказал ей в обслуживании вне очереди. Суд установил факт нарушения и постановил взыскать с «Ленты» 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 25 тысяч рублей штрафа, а также 363 рубля почтовых расходов. Решение вступило в законную силу. Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 44-летней местной жительнице, которая в период с 2021 по 2025 год незаконно получала детские выплаты. Женщина подделала свидетельство о рождении дочери, зарегистрировав ее без участия медицинской организации, а затем на основании этих недостоверных данных оформила различные пособия в МФЦ. Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 1 миллион рублей. Подсудимая признала вину и частично возместила ущерб в размере около 700 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Miley Cyrus Flowers. Красивая композиция, как и все композиции на радио 100. Я, Соня Дегтярева, желаю вам, чтобы вам всегда кто-то дарил цветы. Ну а если вы мужчина, то хочу пожелать вам, чтобы всегда была та прекрасная дама, которой хочется подарить цветы. Ведь это так приятно — делать небольшие сюрпризы дорогому человеку. А мы продолжаем наш замечательный четверг. И прямо сейчас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Элвис Пресли, который продолжает создавать романтическое настроение этого дня. Но ну что ж, дорогие друзья, оставайтесь с нами, ведь у нас много хорошей музыки.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. В Китае обнаружили самые древние на планете образцы янтаря. Появился первый тизер второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. В Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики нашли самые древние на планете образцы янтаря. Об этом сообщили палеонтологи в журнале Science Advances. Обнаруженный янтарь сформировался из смолы около 385 миллионов лет назад, в конце Девонской эры. Эти образцы оказались на 65 миллионов лет старше тех, что ранее считались наиболее древними из известных. По словам ученых, найденный в Китае янтарь по составу похож на смолу современных хвойных деревьев. Это говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине Девонского периода, отметили специалисты. Янтарь обнаружила международная группа палеонтологов под руководством профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии Кан Ванабо. Открытие сделали в ходе раскопок в окрестностях поселка Хабаксар на границе Китая и Казахстана. Вышел первый тизер сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Релиз перенесли на 5 месяцев. Он должен состояться 18 февраля 2028 года, хотя ранее был запланирован на октябрь 2027. Режиссером выступил Мэтт Ривз. В актерский состав вошли Роберт Паттинсон, Эндрю Серкис, Колин Фаррелл, а также Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн. Мировая премьера первой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли состоялась 4 марта 2022 года. По сюжету «Темный рыцарь» объединяется с лейтенантом Гордоном для расследования серии преступлений в Готэме. Недавно также стало известно, что студия DC разрабатывает анимационный сериал по серии комиксов «Абсолютный Бэтмен», которая начала выходить в 2024 году. Шоураннером выступит автор комикса Скотт Снайдер.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, в нашем сообществе «Радио 100» ВКонтакте «Новый розыгрыш» мы дарим пригласительные на две персоны на выставку советского художника Василия Андреевича Неясова в Музее изобразительных искусств. В экспозиции представлено свыше 70 работ художника из фондов Челябинского государственного музея и собрания семьи художника. А чтобы принять участие, нужно быть подписанным на нашу группу ВКонтакте, поставить лайк к записи о розыгрыше, вы можете найти ее в закрепленном новостях. А также вам нужно слушать внимательно эфир «Радио 100», где я, Соня Дегтярева, задам вам вопрос, а ответ на него вам нужно будет написать в комментарии к закрепленному посту о розыгрыше. Итак, вопрос сегодняшнего дня. Как искусствоведы называют Василия Андреевича Неясова? Ждем ваших ответов. Хорошего вам дня и отличного настроения. Пусть сегодня вам повезет.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов».
3: Sun is going down on me as she surrenders to the sea.
2: The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море.
3: So steal the night and fly with me. I'm calling.
2: So steal the night and fly with me. I'm calling. Прогони ночь и лети со мной, я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Calling показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: out your name, burning on the flame, play the waiting game, him are calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожиданий и надежды. Музыкально Колин отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей Колин стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: 10:56 в Челябинске. Завершаем час с Джули Лондон и Грегори Поттер, Fly Me to the Moon, известный как In Other Words. Вот такое прекрасное завершение этого часа. А в следующем часе Елена Трубникова расскажет нам о том, что происходит в мире. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Новые правила взыскания долгов, предусматривающие госпошлину в 15 тысяч рублей за услуги судебных приставов, могут сократить рынок микрозаймов на 15-20%. Об этом Национальная ассоциация коллекторских агентств сообщила вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Из-за дополнительных расходов микрофинансовые организации начнут массово отсеивать рискованных клиентов, что может подтолкнуть тысячи людей к черным кредиторам, применяющим иные методы взыскания. Сборная Аргентины одержала победу над командой Англии со счетом 2-1 в полуфинале чемпионата мира по футболу, обеспечив себе место в решающем матче. В финале, который состоится 19 июля, Аргентина встретится со сборной Испании. Эта победа стала 7-м выходом Аргентины в финал мирового первенства, подтвердив ее уникальную статистику. Аргентинцы никогда не проигрывали в полуфинальных матчах. По данным «Известия», правоохранительные органы выявили масштабную схему хищения бюджетных средств при госзакупках медицинских перчаток. Компания «Грундлаги» и аффилированные с ней юридические лица заключили госконтракты на 2,5 миллиарда рублей, поставляя дешевые китайские перчатки с высоким содержанием цинка под видом качественной российской продукции. Это позволяло получать преимущество при участии в тендерах. Басманный суд Москвы уже арестовал 2 фигурантов уголовного дела, которое насчитывает около 100 эпизодов в более чем 5-10 регионах России. Угрозу экологической катастрофы из-за появления гигантских китайских моллюсков в водоемах Свердловской области спрогнозировали ученые Уральского отделения РАН. Биологи отмечают, что завезенные из Азии пресноводные раковины диаметром до 25 сантиметров начали массово переселяться из технических прудов в дикие реки региона. Нашествие чужеродного вида грозит полным вытеснением местных речных обитателей.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Прекрасный дуэт Рики Мартина и Кристины Агильеры только что прозвучал в эфире Радио 100. Nobody wants to be lonely. Действительно, никому не хочется быть одиноким. И если вдруг вы почувствовали такой дискомфорт внутри себя, помните, что вы не одни, мы всегда рядом с вами. Включите свой приемник на волну Радио 100 и почувствуйте себя в нашем теплом, дружном сообществе любителей хорошей музыки. Так что оставайтесь вместе с нами, мы всегда рады вам.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Энтони Ипполито снимется в роли Сильвестра Сталлоне. Новый фильм «Кустурицы» по повести Распутина будет называться «Чужужанка». Amazon представила первый трейлер драмы «Рокки – это я», посвященный истории создания культовой спортивной саги «Рокки». В России картину выпустит «Экспонента фильм». Премьера запланирована на 26 ноября. В центре сюжета «Молодые годы» Сильвестра Сталлоне и его борьба за то, чтобы воплотить на экране историю боксера-неудачника, которая в итоге стала символом упорства и веры в себя. Лента обещает рассказать не только о триумфе, но и о трудностях, с которыми столкнулся Сталлоне на пути к успеху. От отказа студий до сомнений в собственном таланте. Главную роль в ленте исполнил Энтони Ипполито, сыгравший Аль Пачино в мини-сериале «Предложение». В фильме также снимаются Мэтт Дилан и Стефан Джеймс, чьи персонажи пока держатся в секрете. Режиссером выступает обладатель премии «Оскар» Питер Форелли, известный по драме «Зеленая книга». Эмир Кустурица в интервью «Вестям» сообщил, что его новая картина по повести Валентина Распутина «Последний срок» выйдет под названием «Чужужанка». Ранее проект фигурировал под рабочим названием «Один день моей жизни». Режиссер отметил, что в отличие от оригинального произведения, действия, в котором происходит в сибирской деревне, в фильме события будут развиваться в сербском селе Чурук. Так появилось название «Чужужанка». По словам Кустурицы, это будет глубокая личная драма о закате жизни, рассказанная на сербский лад. В прокат фильм должен выйти в 2027 году. Ранее Эмир Кустурица говорил, что в 2026 будет работать над тремя фильмами по мотивам произведений русских писателей. Помимо «Последнего срока», он снимет ленты по книге «Лавр» Евгения Водолазкина и по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки этих картин состоятся в России. В адаптации «Преступление и наказание» снимется Юра Борисов.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Джек Саварайте, Джек in a Box в эфире Радио Стон. Дорогие друзья, я напоминаю, что в нашей группе ВКонтакте проходит розыгрыш билетов в Музей изобразительных искусств. Чтобы стать их счастливыми обладателями, вам в комментариях к закрепленному посту нужно ответить на вопрос, как Василия Андреевича Неясова называют искусствоведы. Ждем ваших ответов. А я, Соня Дегтярева, желаю вам удачи. Пусть ваш день сложится отлично.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, время с вами летит незаметно. В конце часа мы с вами услышим Нета Кинга Коула с композицией «Smile», а в начале следующего часа я отвечу на вопрос, который задавала в эфире для розыгрыша билетов в Музей изобразительных искусств. Как же искусствоведы называют художника Василия Андреевича Неясова? Так что оставайтесь с нами.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Набор добровольцев в отряд противовоздушной защиты «Барс» объявили в Челябинской области. Министр общественной безопасности Александр Гриб сообщил, что бойцы будут охранять ключевые заводы и социальные объекты региона от атак беспилотников. Вступить в отряд и заключить контракт с Минобороны могут годные по здоровью резервисты с опытом службы, обратившиеся в военкоматы по месту жительства. Усиленный контроль за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды в водоемах ввели в Челябинской области на фоне затяжных мощных ливней. На улицах областного центра последствия непогоды устраняют 140 специальных машин, а плановый сброс воды из Шершневского водохранилища экстренно увеличен до 60 кубометров в секунду. По прогнозам синоптиков, штормовая погода с градом и сильным ветром сохранится в регионе до пятницы. Челябинский гимнаст Матвей Карманников выиграл 2 серебряные медали на спартакиаде учащихся России, которая завершилась накануне в Уфе. Воспитанник спортивной школы ЧТЗ показал отличные результаты в опорном прыжке и в упражнениях на кольцах. Всего в турнире принимали участие более 140 спортсменов из 32 регионов страны.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, завтра днем возможен кратковременный дождь. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 15 минут в Челябинске. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в группе ВКонтакте проходит розыгрыш. Мы дарим пригласительные на 2 персоны на выставку советского художника Василия Андреевича Неясова в Музее изобразительных искусств. Ранее в эфире я задавала вопрос, как же искусствоведы называют Василия Андреевича. Ну и пришло время дать ответ. Это наш уральский Суриков. Именно так искусствоведы говорят о Василии Неясове. Поздравляем того, кто дал правильный ответ в комментарии в сообществе ВКонтакте. Мы обязательно с вами свяжемся в ближайшее время. Ну а вы, дорогие друзья, если вам сегодня не повезло, не переживайте, вам обязательно повезет в чем-нибудь другом. Ну и следите за нашим эфиром. Мы будем и дальше проводить розыгрыш пригласительных, поэтому у вас есть еще шанс поймать удачу за хвост. Хорошего вам дня и отличного настроения. Оставайтесь с нами.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. В Китае обнаружили самые древние на планете образцы янтаря. Появился первый тизер второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. В Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики нашли самые древние на планете образцы янтаря. Об этом сообщили палеонтологи в журнале Science Advances. Обнаруженный янтарь сформировался из смолы около 385 миллионов лет назад, в конце Девонской эры. Эти образцы оказались на 65 миллионов лет старше тех, что ранее считались наиболее древними из известных. По словам ученых, найденный в Китае янтарь по составу похож на смолу современных хвойных деревьев. Это говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине Девонского периода, отметили специалисты. Янтарь обнаружила международная группа палеонтологов под руководством профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии Кан Ванабо. Открытие сделали в ходе раскопок в окрестностях поселка Хабаксар на границе Китая и Казахстана. Вышел первый тизер сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Релиз перенесли на 5 месяцев. Он должен состояться 18 февраля 2028 года, хотя ранее был запланирован на октябрь 2027. Режиссером выступил Мэтт Ривз. В актерский состав вошли Роберт Паттинсон, Эндрю Серкис, Колин Фаррелл, а также Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн. Мировая премьера первой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли состоялась 4 марта 2022 года. По сюжету «Темный рыцарь» объединяется с лейтенантом Гордоном для расследования серии преступлений в Готэме. Недавно также стало известно, что студия DC разрабатывает анимационный сериал по серии комиксов «Абсолютный Бэтмен», которая начала выходить в 2024 году. Шоураннером выступит автор комикса Скотт Снайдер.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Великолепная композиция Тони Брэкстон «Breathe Again» прозвучала в эфире «Радио 100». Давайте с вами сейчас вдохнем, выдохнем, еще раз вдохнем полной грудью, пожелаем себе хорошего дня и отличного настроения, улыбнемся и продолжим этот замечательный день. Далее в эфире Патрисия Касс, Лана Дель Рей и Нина Саймон. Оставайтесь с нами.

0: дорогие друзья, завершаем еще один час вместе с Радио 100. Я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Встретимся в эфире уже завтра. Желаю вам хорошего настроения и отличного дня. Следующий час традиционно начнем с новостей от Елены Трубниковой, а впереди вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на волне 100% комфорта.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну, это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Российско-китайское сотрудничество привносит в современный мир стабильность и уверенность в будущем. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Лин Цзянь на брифинге. Комментируя 25-летнюю годовщину договора о добрососедстве и дружбе, дипломат подтвердил готовность Пекина и дальше расширять практическое взаимодействие с Москвой. По словам представителя китайского МИД, обе страны продолжат следовать общим целям и принципам, заложенным в историческом соглашении, которая стала надежным фундаментом для развития стратегического партнерства России и Китая на долгие годы. О новой уловке кибермошенников, связанной с фиктивной проверкой счетчиков, предупредила МВД России. Преступники обзванивают горожан, которые сейчас находятся на дачах, и предлагают провести плановый контроль измерительных приборов в ускоренном онлайн-режиме. Для якобы оформления заявки аферисты просят продиктовать секретный код из СМС. В Министерстве внутренних дел напоминают, что передачи таких цифровых паролей открывают злоумышленникам доступ к персональным данным и счетам, поэтому любые подобные звонки следует немедленно прекращать. Решение сохранить единый государственный экзамен по обществознанию в российских школах подтвердил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Руководитель ведомства подчеркнул, что отказ от этого предмета даже не обсуждается, так как он крайне необходим абитуриентам для поступления на юридические и другие популярные направления. При этом с сентября этого года изучение обществознания в школах будет начинаться только с 9 класса, а изменения в структуру ЕГЭ планируют внести через 2 года. Угрозу экологической катастрофы из-за появления гигантских китайских моллюсков в водоемах Свердловской области спрогнозировали ученые Уральского отделения РАН. Биологи отмечают, что завезенные из Азии пресноводные раковины диаметром до 25 сантиметров начали массово переселяться из технических прудов в дикие реки региона. Нашествие чужеродного вида грозит полным вытеснением местных речных обитателей. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Завтра днем возможен кратковременный дождь. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов. Завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Энтони Ипполито снимется в роли Сильвестра Сталлоне. Новый фильм «Кустурицы» по повести Распутина будет называться «Чужужанка». Amazon представила первый трейлер драмы «Рокки – это я», посвященный истории создания культовой спортивной саги «Рокки». В России картину выпустит «Экспонента фильм». Премьера запланирована на 26 ноября. В центре сюжета молодые годы Сильвестра Сталлоне и его борьба за то, чтобы воплотить на экране историю боксера-неудачника, которая в итоге стала символом упорства и веры в себя. Лента обещает рассказать не только о триумфе, но и о трудностях, с которыми столкнулся Сталлоне на пути к успеху, от отказа студий до сомнений в собственном таланте. Главную роль в ленте исполнил Энтони Ипполито, сыгравший Аль Пачино в мини-сериале «Предложение». В фильме также снимаются Мэтт Дилан и Стефан Джеймс, чьи персонажи пока держатся в секрете. Режиссером выступает обладатель премии «Оскар» Питер Фарелли, известный по драме «Зеленая книга». Эмир Кустурица в интервью «Вестям» сообщил, что его новая картина по повести Валентина Распутина «Последний срок» выйдет под названием «Чужужанка». Ранее проект фигурировал под рабочим названием «Один день моей жизни». Режиссер отметил, что в отличие от оригинального произведения, действия, в котором происходит в сибирской деревне, в фильме события будут развиваться в сербском селе Чурук. Так появилось название «Чужужанка». По словам Кустурицы, это будет глубокая личная драма о закате жизни, рассказанная на сербский лад. В прокат фильм должен выйти в 2027 году. Ранее Эмир Кустурица говорил, что в 2026 будет работать над тремя фильмами по мотивам произведений русских писателей. Помимо «Последнего срока», он снимет ленты по книге «Лавр» Евгения Водолазкина и по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки этих картин состоятся в России. В адаптации «Преступление и наказание» снимется Юра Борисов.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт.

0: фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кема. В Челябинске возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 30-летний предприниматель с подельниками с 2025 года организовал сеть магазинов «Простор» и «Протехно», продававших электронику из Арабских Эмиратов по предоплате, но товар не поставлял. Пострадали более 500 человек, ущерб превысил 15 миллионов рублей. Магазин был в базе Банка России как финансовая пирамида. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил передать дело в региональный следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет других пострадавших. Китайская фотовыставка «Связанные одной судьбой» открылась в Доме общественного собрания в Челябинске вчера, 15 июля. Экспозиция из 50 снимков приурочена к юбилею российско-китайских партнерских отношений и рассказывает о технологических достижениях Китайской Народной Республики. Генеральный консул Китая Ло Шисион и вице-премьер Антон Артемов на церемонии открытия отметили высокий потенциал для дальнейшего расширения взаимной торговли и реализации совместных культурных проектов. В Челябинском аэропорту у 34-летнего пассажира, вылетавшего в Таджикистан, изъяли незадекларированные деньги. Мужчина пошел по зеленому коридору, заявив о наличии не более 300 тысяч рублей. Но в его сумке нашли 50 тысяч долларов, почти 301 тысячу рублей и 390 самани. Суммарно наличие денежных средств вышло почти на 3,5 миллиона рублей. Нарушитель сослался на просьбу родственника перевести средства. За контрабанду суд назначил ему 6 месяцев ограничения свободы с запретом на смену места жительства и выезд из России.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, завтра днем возможен кратковременный дождь. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. В Китае обнаружили самые древние на планете образцы янтаря. Появился первый тизер второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. В Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики нашли самые древние на планете образцы янтаря. Об этом сообщили палеонтологи в журнале Science Advances. Обнаруженный янтарь сформировался из смолы около 385 миллионов лет назад, в конце Девонской эры. Эти образцы оказались на 65 миллионов лет старше тех, что ранее считались наиболее древними из известных. По словам ученых, найденный в Китае янтарь по составу похож на смолу современных хвойных деревьев. Это говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине Девонского периода, отметили специалисты. Янтарь обнаружила международная группа палеонтологов под руководством профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии Кан Ванабо. Открытие сделали в ходе раскопок в окрестностях поселка Хабаксар на границе Китая и Казахстана. Вышел первый тизер сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Релиз перенесли на 5 месяцев. Он должен состояться 18 февраля 2028 года, хотя ранее был запланирован на октябрь 2027. Режиссером выступил Мэтт Ривз. В актерский состав вошли Роберт Паттинсон, Эндрю Серкис, Колин Фаррелл, а также Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн. Мировая премьера первой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли состоялась 4 марта 2022 года. По сюжету «Темный рыцарь» объединяется с лейтенантом Гордоном для расследования серии преступлений в Готэме. Недавно также стало известно, что студия DC разрабатывает анимационный сериал по серии комиксов «Абсолютный Бэтмен», которая начала выходить в 2024 году. Шоураннером выступит автор комикса Скотт Снайдер.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов».
3: Sun is going down on me as she surrenders to the sea.
2: The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море.
3: So steal the night and fly with me. I'm calling.
2: So steal the night and fly with me. I'm calling. Прогони ночь и лети со мной, я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Calling показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him are calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожиданий и надежды. Музыкально Колин отличается мягким звучанием, акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей Колин стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Old News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Четверо пострадавших при атаке вражеских беспилотников на Ярославскую область направлены на амбулаторное лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале на платформе «Макс». Утром в этот четверг Евраев сообщал, что на регион идет массовая атака вражеских БПЛА. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. По его данным, троим госпитализация не потребовалась, а один остается на стационарном лечении. Верховная Рада назначила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого премьером Украины. За это решение проголосовали 289 депутатов, передает РИА Новости. Парламент 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. Она пробыла на должности менее года. Западные СМИ и эксперты отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми. Мошенники начали использовать новую схему обмана, убеждая жертву в утечке ее данных и заставляя обновить счет в Центробанке. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Злоумышленники связываются с жертвами через мессенджеры, представляясь сотрудниками финансовой разведки или полиции. Они требуют снять все деньги со счетов и внести их через другой банкомат по присланным реквизитам. Банк России призывает не реагировать на такие звонки и сообщения и не раскрывать свои персональные и финансовые данные. Власти Южной Кореи допустили введение запрета на соцсети для детей до 14 лет. Об этом заявил представитель комиссии посредством массовой коммуникации и связи Ким Чон Чхоль на брифинге, передает ТАСС. Для аккаунтов подростков в возрасте от 14 до 19 лет предлагается ограничить функционал и изменить дизайн, чтобы они стали меньше использовать соцсети. Чиновник при этом добавил, что к проблеме стоит подходить осторожно, сославшись на опыт с запретом на онлайн-игры для подростков в ночное время, который в итоге отменили, поскольку он негативно влиял на игровую индустрию и нарушал базовые права людей.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем плюс 25. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Энтони Ипполито снимется в роли Сильвестра Сталлоне. Новый фильм «Кустурицы» по повести Распутина будет называться «Чужужанка». Amazon представила первый трейлер драмы «Рокки – это я», посвященный истории создания культовой спортивной саги «Рокки». В России картину выпустит «Экспонента фильм». Премьера запланирована на 26 ноября. В центре сюжета молодые годы Сильвестра Сталлоне и его борьба за то, чтобы воплотить на экране историю боксера-неудачника, которая в итоге стала символом упорства и веры в себя. Лента обещает рассказать не только о триумфе, но и о трудностях, с которыми столкнулся Сталлоне на пути к успеху, от отказа студий до сомнений в собственном таланте. Главную роль в ленте исполнил Энтони Ипполито, сыгравший Аль Пачино в мини-сериале «Предложение». В фильме также снимаются Мэтт Дилан и Стефан Джеймс, чьи персонажи пока держатся в секрете. Режиссером выступает это обладатель премии «Оскар» Питер Форелли, известный по драме «Зеленая книга». Эмир Кустурица в интервью «Вестям» сообщил, что его новая картина по повести Валентина Распутина «Последний срок» выйдет под названием «Чужужанка». Ранее проект фигурировал под рабочим названием «Один день моей жизни». Режиссер отметил, что в отличие от оригинального произведения, действия, в котором происходит в сибирской деревне, в фильме события будут развиваться в сербском селе Чурук. Так появилось название «Чужужанка». По словам Кустурицы, это будет глубокая личная драма о закате жизни, рассказанная на сербский лад. В прокат фильм должен выйти в 2027 году. Ранее Эмир Кустурица говорил, что в 2026 будет работать над тремя фильмами по мотивам произведений русских писателей. Помимо «Последнего срока» он снимет ленты по книге «Лавр» Евгения Водолазкина и по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки этих картин состоятся в России. В адаптации «Преступление и наказание» снимется Юра Борисов.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет, я Юркевич Марк, я из города Садхан, мне 10 лет, скоро будет 11. Люблю читать книжки. На данный момент я читаю книжку из серии Шарлотта Хаберзак «Не открывать». Сейчас я остановился на книжке «Не открывать магия». До этого я прочитал «Не открывать кусается», «Не открывать липко», «Не открывать голодное», «Не открываться плюет огнем». В этих книжках к детям входят игрушки, либо это их игрушки, они как-то оживляются, и, к примеру, «Не открывать плюется огнем», там был дракон, который стал очень большим, и специально ему делали клетку, чтобы он находился в клетке, потому что никто не должен знать, то, что у них, вот, то есть, есть такое. Я многие книжки люблю, но это одни мои самых любимых. Мне нравится фантастика, потому что там происходят какие-то чудесные вещи, которые мне очень интересны. В каждой книжке почти всегда разные герои, но во всех есть Фред и Немо. Это дети. У них на каникулах им приходят посылки, либо это их игрушки. К примеру, вот сейчас я читаю «Не открывать магия». Они нашли посылку, и у них там было все в блестках. Вот у меня тоже книжка вся в блестках так. И там единорог лежал с разноцветным хвостиком и с одним рогом. Желтые копытца. Надо верить в чудо и никогда не сдаваться на половине пути.
3: Здравствуйте! У микрофона Динара Рахимова, библиотекарь сектора абонемент Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Сегодня мы поговорим о книгах немецкой писательницы Шарлотты Хаберзак. Широкую известность ей принес цикл «Таинственная посылка». В нашей стране юным читателям полюбилась серия «Не открывать», в которую на данный момент входит 8 книг. Идея серии заключается в том, чтобы привлечь детей к чтению с первых страниц. Для этого даже разработали специальную обложку, перед которой ребенку сложно устоять. Действие происходит в небольшом городе Нудинг. Здесь живет главный герой – мальчик Немо, который мечтает о приключениях. Однажды он начинает получать таинственные посылки, на крышке которых стоит штамп «Не открывать». Конечно, наш любознательный герой не может устоять. Каждый раз Немо находит внутри ожившую игрушку. Но игрушка эта непростая. Вместе с друзьями Одой и Фредом Немо предстоит разгадать тайну неизвестного отправителя. Мирная жизнь героев превращается в водоворот невероятно смешных и опасных событий. Но книга не просто про поиск ожившего монстра. Главная задача ребят – найти настоящего владельца волшебной игрушки, успокоить ее и остановить магический беспорядок до того, как о нем узнают взрослые. В первой книге «Кусается» в коробке оказывается живой и весьма прожорливый Йети, который приносит в город еще и снежную катастрофу в середине лета. Во второй книге «Липко» герою попадает зеленый и скользкий лизун слайми. Из-за него на город обрушивается страшный ливень. Третья книга «Голодная» рассказывает нам о том, как над Нудингом воцарилась тьма, и Немо с друзьями предстоит найти и приручить черную кошку. Наш герой продолжает получать все новые и новые коробки с сюрпризами. Он находит и блестящего дракончика Драго, и настоящего живого единорога Мэджика, исполняющего желания, даже пришельца из космоса. А однажды Немо пришлось ловить выбежавших из коробки быстрых и очень смешных крошечных человечков, а также огромного медведя, который наводил ужас на город. Немо, Ода и Фред берутся за расследование и поиски таинственного вора игрушек без тени страха. Ведь они должны помочь как самим зверятам, так и городу. История наполнена весельем, интересными событиями, открытиями. Дети пытаются справиться с фантастическим хаосом самыми простыми способами. Например, поймать дракона с помощью садового шланга. Или спрятать исполнившего желание единорога в папином гараже. Дружба, смелость и немного бытовой магии способны победить любое проклятие, даже если оно прилетело по почте. Книга подойдет для ребят 10-12 лет, которые любят захватывающие приключения, а также тайны и их разгадки. Если вам по душе истории, где на каждой странице происходят чудеса, герои попадают в нелепые ситуации, но всегда находят выход благодаря смекалке, то пришло время познакомиться с этой посылкой с сюрпризами. Книги подойдут как для самостоятельного, так и для семейного чтения.
0: «Лето. Дети. Книги» на Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Опасные дожди вновь надвигаются на Южный Урал с запада. Ситуация может улучшиться только в 20-х числах июля, сообщили в областном гидрометцентре. Сложная обстановка в Верхнем Уфалее, где за 12 часов выпало 59 миллиметров осадков, сильные ливни в Троицке – 31 миллиметр за один час. В Уфалее по поручению губернатора Алексея Текслера работают министры экологии и общественной безопасности. Там уже объявлен режим повышенной готовности. Идет эвакуация жителей дачных домов, часть дорог перекрыта. Сложная ситуация и в Златоусте. За первую половину июля в регионе на 7 метеостанциях превышена месячная норма осадков. В городах усилен контроль за водоемами. В Челябинской области открылась всероссийская студенческая стройка «Мирный атом». Открытие состоялось в Озерске, где собрались более 300 стройотрядовцев из 14 регионов России. В этом году молодежь будет трудиться в 11 структурных подразделениях «Маяка». Открывая церемонию, губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что Озерск – легендарное место, где зарождался отечественный ядерный щит. Он отметил, что Челябинская область традиционно является лидером стройотрядовского движения. Более 3500 студентов в регионе являются его частью. Южноуральские почтовики за год пресекли хищение более 1 миллиона рублей. Суммы варьируются от 5000 за попытку оплатить фальшивые семена до сотен тысяч рублей. Например, в Озерске оператор не дала пенсионерке перевести 48 тысяч аферистам, которые обещали крупную компенсацию, и вызвала полицию. А в Кусе почта на сутки приостановила международный перевод по системе Unistream на 280 тысяч рублей. Пожилая женщина отправила мошенникам все сбережения, но деньги удалось вернуть. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, завтра днем до плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
4: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. В Китае обнаружили самые древние на планете образцы янтаря. Появился первый тизер второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. В Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики нашли самые древние на планете образцы янтаря. Об этом сообщили палеонтологи в журнале Science Advances. Обнаруженный янтарь сформировался из смолы около 385 миллионов лет назад, в конце Девонской эры. Эти образцы оказались на 65 миллионов лет старше тех, что ранее считались наиболее древними из известных. По словам ученых, найденный в Китае янтарь по составу похож на смолу современных хвойных деревьев. Это говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине Девонского периода, отметили специалисты. Янтарь обнаружила международная группа палеонтологов под руководством профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии Кан Вана Бо. Открытие сделали в ходе раскопок в окрестностях поселка Хабаксар на границе Китая и Казахстана. Вышел первый тизер сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Релиз перенесли на 5 месяцев. Он должен состояться 18 февраля 2028 года, хотя ранее был запланирован на октябрь 2027. Режиссером выступил Мэтт Ривз. В актерский состав вошли Роберт Паттинсон, Эндрю Серкис, Колин Фаррелл, а также Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн. Мировая премьера первой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли состоялась 4 марта 2022 года. По сюжету «Темный рыцарь» объединяется с лейтенантом Гордоном для расследования серии преступлений в Готэме. Недавно также стало известно, что студия DC разрабатывает анимационный сериал по серии комиксов «Абсолютный Бэтмен», которая начала выходить в 2024 году. Шоураннером выступит автор комикса Скотт Снайдер.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Приложения российского технологического холдинга ВК и национального мессенджера Макс исчезли из магазина приложений Google Play. Компания отмечает, что ранее установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Макс и приложениях ВК. Также РИА Новости выяснила, что приложение ВК у некоторых пользователей стало исчезать из Huawei App Gallery. Messenger Max остается доступным для скачивания. В Крыму ликвидирована сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денежных средств. Об этом сообщило Крымское управление ФСБ России. Задержаны трое жителей из Псковской, Новосибирской областей и Пермского края, которые поддерживали работу виртуальных узлов связи. Ущерб гражданам составил порядка 1,5 миллиона рублей. Возбуждено несколько уголовных дел. Фигуранты арестованы. В Югре мать с дочкой провели больше 12 часов в заблокированном лифте без воды и вентиляции. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что его жена поехала с маленьким ребенком в поликлинику поселка Белый Яр и пропала. Выяснилось, что женщина и ее дочь застряли в неисправном лифте и из-за перебоев связи не могли ни до кого дозвониться. Приехавшие полицейские сумели обнаружить их только потому, что они тихо звали на помощь. Сотрудники МЧС вскрыли кабину, достали мать с ребенком и передали медикам. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Самый дешевый авиабилет, приобретенный в России в первом полугодии, обошелся пассажиру в 795 рублей. Речь о перелете Псков-Москва, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Туту. При этом самый бюджетный перелет туда-обратно обошелся в 903 рубля по маршруту «Минеральные воды. Сочи». В сервисе выяснили также, что самый дешевый железнодорожный билет был куплен по направлению Балабаново-Обнинск за 70 рублей, а автобусный из Белгорода в Северное за 20 рублей.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 14 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Энтони Ипполито снимется в роли Сильвестра Сталлоне. Новый фильм «Кустурицы» по повести Распутина будет называться «Чужужанка». Amazon представила первый трейлер драмы «Рокки – это я», посвященный истории создания культовой спортивной саги «Рокки». В России картину выпустит «Экспонента фильм». Премьера запланирована на 26 ноября. В центре сюжета «Молодые годы» Сильвестра Сталлоне и его борьба за то, чтобы воплотить на экране историю боксера-неудачника, которая в итоге стала символом упорства и веры в себя. Лента обещает рассказать не только о триумфе, но и о трудностях, с которыми столкнулся Сталлоне на пути к успеху. От отказа студий до сомнений в собственном таланте. Главную роль в ленте исполнил Энтони Ипполито, сыгравший Аль Пачино в мини-сериале «Предложение». В фильме также снимаются Мэтт Дилан и Стефан Джеймс, чьи персонажи пока держатся в секрете. Режиссером выступает обладатель премии «Оскар» Питер Фарелли, известный по драме «Зеленая книга». Эмир Кустурица в интервью «Вестям» сообщил, что его новая картина по повести Валентина Распутина «Последний срок» выйдет под названием «Чужужанка». Ранее проект фигурировал под рабочим названием «Один день моей жизни». Режиссер отметил, что в отличие от оригинального произведения, действие, в котором происходит в сибирской деревне, в фильме события будут развиваться в сербском селе Чурук. Так появилось название «Чужужанка». По словам Кустурицы, это будет глубокая личная драма о закате жизни, рассказанная на сербский лад. В прокат фильм должен выйти в 2027 году. Ранее Эмир Кустурица говорил, что в 2026 будет работать над тремя фильмами по мотивам произведений русских писателей. Помимо «Последнего срока», он снимет ленты по книге «Лавр» Евгения Водолазкина и по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки этих картин состоятся в России. В адаптации «Преступление и наказание» снимется Юра Борисов.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». В Верхнем Уфале произошло значительное подтопление из-за аномальных осадков, которые продолжаются уже более суток. По поручению губернатора Алексея Текслера, министра общественной безопасности Александр Гриб и министра экологии региона Игорь Гилев работают в округе. За последние сутки в Верхнем Уфале выпало до 51 мм осадков. Это вызвало критический рост уровня воды в местных водохранилищах. В результате затоплены земельные участки, расположенные ниже по течению рек Уфалейка и Генералка. Минэкология и местные власти будут принимать решения о безопасном объеме сброса воды, чтобы избежать дальнейших затоплений. Последствия сильных дождей отразились и на дорогах. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона предупредили о размытом участке проезжей части Аракуль, примыкание к автодороге Маук, граница Нязепетровского района. Там ограничено движение для всех видов транспорта. Размыв полотна произошел на 7-м километре в поселке Силач. На месте дежурят госавтоинспекторы и дорожные службы. Восстановления полотна начнут сразу после окончания перелива. В ходе рабочей поездки в Озерский муниципальный округ губернатор Алексей Текслер посетил поселок Метлино. Глава региона осмотрел ряд объектов, пообщался с жителями и зафиксировал накопившиеся проблемы. Так глава региона оценил состояние мемориального комплекса с вечным огнем и братской могилой на улице Центральной. Алексей Текслер поручил вернуть комплексу достойный облик совместно с ПО «Маяк». Также губернатор заехал на стройплощадку новой котельной. Теплоисточник строится по программе «Большой ремонт 74». В будущем он заменит устаревший объект. Это первая новая котельная в округе за 30 лет, оснащенная российским оборудованием.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Апроприация в моде. Сегодня вы узнаете, почему нарядиться в сари, не будучи индианкой, это плохо. Почему заплести дреды на пляже в Анапе – сомнительное решение. Мы живем в эпоху новой этики. Одно неловкое движение, и вы уже кого-то обидели. Культурная апроприация – термин, который означает неумелое и неуважительное использование элементов чужой культуры. Продаете индейские головные уборы с перьями на рок-фестивале? Искажаете оригинальное значение элементов культуры угнетенного народа. Надели моделям на подиуме челму для демонстрации этнической одежды? Представители культуры донора сочтут это проявлением неуважения и даже осквернение святыни. Так известный бренд Gucci обвинили в культурной апроприации из-за тюрбана в каталоге. Правозащитники организации «Коалиция сикхов» написали, что тюрбан не модный аксессуар для продажи, а религиозный символ, который миллионы сикхов считают священным. Во избежание скандала Gucci покорно сняли тюрбан с продажи. Не менее поучительной вышла история с модным домом «Прада». В коллекции «Весна-лето 2025» модели прошли по подиуму в сандалиях, внешне очень напоминающих колхапурские чиппалы, индийские сандалии ручной работы, история изготовления которых восходит к XII веку. Скандал был громкий. На модных сандалиях «Прада» за 1000 евро было написано «Сделано в Италии», что вызвало возмущение в социальных сетях. Местные производители осудили это как культурную апроприацию. Доминирующая культура европейцев использовала элементы культуры своей колонии для извлечения коммерческой выгоды, обесценивая при этом культурное наследие Индии. Но не менее интересно и поучительно, как компания Prada исправляла свой имидж. Модный дом публично извинился, направил членов своей технической команды в Индию для изучения технологий производства чипалов. Prada оплатила обучение 180 ремесленников Индии в специально открытой трехлетней программе, дабы сохранить секреты традиционного умирающего ремесла Индии. И еще открыли и финансируют совместное производство обуви Prada плюс колхапурские чипалы. Такие сандалии стоят 750 евро и продаются через интернет-магазин, распространяя славу традиционной индийской национальной обуви всему миру. Вот так темные страницы истории человечества, колонизация, сегрегация и рабство способны влиять на индустрию моды в 21 веке. Будьте осторожны и внимательны, когда вы в своем творчестве вдохновляетесь чьей-то музыкой, картинами и народными промыслами, ибо провести четкую грань между заимствованием и апроприацией иногда очень сложно. С вами была Марина Суханова. Мода – часть визуального искусства, да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Верхнеуфалейском округе из-за подтопления домов создана комиссия по оценке ущерба. По данным оперштаба, который провели министры общественной безопасности региона Александр Гриб и экологии Игорь Гилев, в зоне подтопления находится 69 жилых домов и 131 приусадебный участок. Эвакуированы 69 человек, в том числе 31 ребенок. Большинство жителей разместились у родственников и знакомых. Три человека находятся в пункте временного размещения. Сброс воды с Верхнеуфалейского водохранилища будет планово увеличиваться по спецграфику. Ситуация будет контролироваться круглосуточно. Для ликвидации подтопления направлены дополнительные единицы спецтехники. В Озерске гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру представили две инициативы по развитию атомных городов. Первая сделана в Атомграде. Проект поддержки локальных производителей и поставщиков услуг. 35 организаций из Озерска уже зарегистрировались. Это второе место среди всех Атомградов. Еще одна инициатива – «Атомная глава». Она объединит проекты «Росатома» с предложениями жителей. В завершении встречи Алексей Лихачев и Алексей Текслер вручили государственные и областные награды работникам атомной отрасли, ветеранам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В центре Челябинска высадят 8 тысяч петуний. Свежие цветы на замену поврежденным кашпо устанавливают вдоль дорог специалисты горзеленхоза. На проспектах Ленина и Свердловском планируется развесить 400 кашпо с петуниями, бархатцами и вербейником, рассказали в мэрии. Всего обновят около 650 кашпо. В них будет высажено порядка 6 тысяч петуний. Еще 2 тысячи появятся на новых вертикальных клумбах. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 14 градусов тепла. На завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Одним из самых ярких десертов в мире являются французские пирожные макарон. Столь похожее на разновидность пасты название всего лишь совпадение, хотя и имеет итальянские корни. История блюда началась в Эфрикии, сейчас это территория Туниса. В 9 веке арабские войска привезли на Сицилию невероятный десерт, который готовился из миндальной пасты, завернутой в тесто. Арабские сладости здесь быстро вошли в употребление, а спустя годы, под влиянием местных особенностей, десерт превратился в печенье макаруни. Во Францию оно попало только в 16 веке, когда их привез шеф-повар Екатерины Медичи на ее свадьбу с королем Генрихом II. Современный облик макарон приобрели только в начале 20 века, когда Пьер де Фонтейн, внук основателя известнейшей кондитерской «Ла Дюри», решил соединить два печенья в одно с помощью крема «Ганаш». Печенье трансформировалось в пирожное, получившее название «Парижский макарон». Отличительной чертой десерта является огромное цветовое и вкусовое разнообразие. Эти пирожные считаются особой вехой французской кулинарии, поэтому их изображение можно встретить где угодно – на плакатах, картинах и даже одежде. Именно они использовались в фильме Софии Копполы «Мария Антуанетта». Слава макарон вышла за пределы Франции, и сейчас они популярны практически во всем мире. В некоторых странах пирожные даже заменили собой традиционный шоколадный пасхальный подарок.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Правительство России утвердило решение по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов. Об этом РИА Новости сообщил источник. Меры одобрены, сказал собеседник агентства. Заседание прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Также рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс. В России этим летом наблюдается перебой с поставками топлива. Президент Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Соцсеть ВКонтакте полностью переходит на работу в российском домене .ru и будет поддерживать работу сервисов только в нем. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе холдинга ВК. Все возможности приложения и дизайн ВКонтакте прежние. Однако vk.ru всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем vk.com, говорится в рассылаемых пользователям сообщениях. Напомню, ранее ВК сообщила об удалении всех ее приложений, включая национальный мессенджер Макс из Google Play. В конце июня они были удалены из App Store. Мошенники начали использовать новую схему обмана, убеждая жертву в утечке ее данных и заставляя обновить счет в Центробанке. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Злоумышленники связываются с жертвами через мессенджеры, представляясь сотрудниками финансовой разведки или полиции. Они требуют снять все деньги со счетов и внести их через другой банкомат по присланным реквизитам. Банк России призывает не реагировать на такие звонки и сообщения и не раскрывать свои персональные финансовые данные. Круизные лайнеры застряли у столицы Венгрии из-за рекордного падения уровня воды в Дунае на фоне рекордной жары. Об этом сообщило агентство Reuters. Несколько судов не могут продолжить движение, застряв в портах Будапешта и города Мохач на юге страны. Заход судов в Венгрию пока возможен, но многие лайнеры вынуждены простаивать из-за невозможности пройти по обмелевшему руслу. Ситуация уже сказалась на туристической отрасли. В июле количество бронирований сократилось на 18%.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 14 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Радио 100. Вдали от 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Chaudement et calmement.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.